0: не сними с меня, давай. Не файш. Не майш. Это не фас.
1: Музика нова. И горе. Не мега.